0: Сбор трафик, сбор трафик. Горный Борг, Папа Чарли, Голд Индия. Звоним.
1: Окей, копи. Confirm your cargo, cargo on board and settle away, please, over.
0: Жибор трафик, жибор трафик. Горный Борг, Папа Чарли, Голд Индия. Good morning.
1: Ирасмус Гор, жибор трафик, do you read it? Okay, copy now, please give me your DG cargo on board, class by class, and weight by weight. Dangerous cargo, the weight for each class, over.

0: Jabber Traffic, Jabber Traffic, мы отрываемся в Хилке, Виктор, ту, это Сиера, ту.
1: Илке живу в Хафич, там байк,
2: там байк. Jersey Coast, Alam, clear, Alpha.